Ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ayayire, ay